0: Parce qu'on comprend Dieu.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне присный, во веки веков. Твоей есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Всех нас.
2: Господи, и

Помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, ладыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцеление мощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, як же мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Еже у нас исполнил смотрение, и я же на земле судим небесным, вознеслась если во славе Христе Боже наш, никак уже отлучается, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя, аз есть мы с вами, и никто же на вы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное любее, и грешное милуй, и же созови к спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и нашим часть молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, Своего чести, помешение исправим и Своего чести, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, погруди нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенная сия в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейшее без сравнения Серафим, без истления Богосоворочую, сущую Богородицу святе величаем, именем Господним, святейшим Владыком, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, и Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и имя же весь судьбами, спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Сыну нашему Богу, придите, поклонимся, преподим Христу Сыну нашему Богу, придите, поклонимся, преподим самому Христу Царю и Богу нашему. Божьего имя Твое, спаси меня, вселе Твое, суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восставши на меня, крепцы, изыскаши души мои, не предложишь Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отврати зла врагам моим, и сына Твоей употреби их, волю прозвую Тебе, исполнимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавил меня, и сии на враги мои, возре око мое, внуши Божью молитву мою, не презри моление моего, вольми ему, услышь меня, воскреби печали моею, и смертвство от глаза вражия, служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в огне враждовах уми, сердце мое смятися в ней, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет, прииди на меня, покремя тьма, и рех туда смекрилек в глубине, и полищую почию, все удалихся бегая, и удалихся в пустыне, чая Бога спасающих меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, як веди беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обойдет, и пусть нам его беззаконие, труд посреди его, неправда, не скудяство, его лихвая лесть. И каще бы враг поносил меня, претерпел бы убоящий бы ненавидимя, и на меня велеречил, укрыл бы себя от него. Ты же человече равнодушен, владыка мой, и знамя мой, и же куплен наслаждался и сосуною брашен. В дому Божий ходи хом единомышлением, да приедет же смерть на ней, и достигнут ад живи, яко лукавство в жилищах их, посреди их. Аз к Богу возвал, и Господь услышал меня, вечер за утро и полудня побем, и возвещу и услышал глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко многие бегу со мною, услышит Бог и смирительство, и прежде век не избоим изменений, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, скорнишь завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса их паче лета, сустрелы, воздерзи на Господа печаль Твою, то эти припятают, не даст век плыве праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я студнец, и сление мужья крови листи не проповедни свои, а же, Господи, пою на Тебя, живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворится, речет Господи, заступник мой, си, прибежище мой, Бог мой, уповай на Него, и кто избавит тебя от сети ловчих свести мятежно, письма своим осени тебя, подкрыли его надеющийся, оружием облиться истинной Его, не убывшийся, страху ночного стрелы летящего дня, отвечивать мне приходящего, срящего без сополуденного, падет от страны твоей тысячи, тьма одесную к тебе же не приближится,

0: обаче очима Твоими смотришь и воздаяние грешников узришь, и яко Ты, Господи, упование мое вышнего вложилось, и прибежище Твое, не приди Тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелам Своим заповедь о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь камень ногу Твою на Господа Василиска, наступивший, попрещивая змея, яко на меня уповаю, избавлю и покрою, яко поздно имя мое воззовет ко мне, услышая гостями в скорби, из моего и прославлю его, долготою дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознеслся и во славе Христе Божия наша радость, сотвори учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, и сидр во страдании Своим бене спрятни тлен от Тебя, Бога нашего, имея бы крепость Твою, мучителя, не зложивости прошей и девно в немощной дерзости, Того молитвами спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам дерзновения за премногие грехи наши, Ты и живо Тебе, родчик, всему ли Богородица Дева, много бы может моление Матери, неко Богосердию Владыки, не презри грешник по любви все чистое, яко милосердие и спасти моги, и же страдать у нас изволивый. Города предварятных щедроты Твоя, Господи, яко обнищакам зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имя Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе наши, святые, посети исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам дни, и сиоство нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим, и не веди нас свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Я же у нас исполнил смотрение, и я же на земле соединив небесным, вознеслась и во славе Христе Боже наш, никак уже отлучаясь, не пребывая неотступный, и вопья любящим Тя, а есть мы с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякие часы, на небеси, на земле поклоняемые, славим Христе Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробнее, и же праведные, любые, грешные, милые, и же вся завека спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть молитвы, исправи животное с заповедями Твоим, души нашего святителя, соочисти, помешение, исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Честнейшую кровью и славнейшую без сравнения, Серафим, без истления, Богослово, рочую, сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи, силы и святвари, свидетелю, из-за милосердия, беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасай на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, победив и тем начало власти тьмы. Сам Владыка, человеколюбчий, прими нас, грешных, благодарственно сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих, видимых и невидимых врагов, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, что высали помешение лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всеразирающая, жать Тебе святым наставляем и Тебе неприступный Гой, пресносущий Гой, зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, изначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и все святым и благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

0: Господу помолимся, заступи, спаси,
1: Господи, помилуй,
0: Боже Твоей благодати,
1: Пресвятую,
0: Пречистую, Преблагословенную, Славу Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Яко свят еси, Боже наш, и Тебе

Учи Господь своим учеником, вся лиха им отец, моя суть, сего ради рек, яка от моего приемлет, и возвести вам в мале, и к тому и не видите меня, и паки в мале, и узрите меня, яко иду к Отцу. Реша же от ученик его к себе, что есть сие, еже глаголит нам в мале, и не видите меня, и паки в мале, и узрите меня, и яко аз иду к Отцу. Глагола хуба, что сие есть, еже глаголит в мале, не вемы, что глаголит, разуми же Иисусе, как хотях у Его вопрошати, и речи им, а сем ли стязаетеся между собою, як рек, в мале и не видите меня, и паки в мале и узрите меня. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетеся и возрыдаете вы, а мир возрадуется. Вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Жена их дорождает, скорбь емать, яко прииде год ея, егда же родит от рача, тому не помнит скорби за радость, яко родися человеку мир. И вы же печаль емать оба ныне, паки же узрю вы, и возрадуетеся сердце, возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас. И в той день меня не вопросите, ни часо же, аминь, аминь, глаголю вам, яко елико аще, часо просите от Отца, во имя мне даст вам оно.

Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Всего брани хотящего, ополчившись на святую Русь, чающую разделите и погубите единые народы я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу и Твоей победу. Верным чадом Твоим объединить церкви русские, ревнующие поспешествуй. В духе братолюбия укрепи их и от беды избави. Запрети раздирать.

Ну, еще помню, возможно, тут есть какие-то... Смотри, я очень много, у меня нет...

Thank you.

Gracias.

0: Благословен Бог навсегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка. Прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дни, все остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и силы, слава Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мою во снах льстивых от лица Твоего, судьба моя изыдет. Очи мои да видят о правоты, искусил и сердце мое посетил, и ночью искусил меня, и си не обретеся во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста моя дел человеческий, застави со устен твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях твоих, не подвижутся стопы моя, а звозвах, як услышал меня, си Боже, преклони ухо твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости твоя, спасая и уповающая на тебя от противящейся десницы твоей, сохрани меня, Господи, я хозяйницу ока, в крови крылу твоей, покрыши меня, от лица нечестивых остраши от необразимой душу мою, одержаши тут все затворишь, устая глаголаша гордыню, изгоняющими меня ныне обойдешь меня очи свои, возложишь уклоните на землю, объяши меня, я колеб готов на лоб, я коскими набитая в тайны, воскресни, Господи, предвори, я изобни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых от земли раздели я в животе, и сокровенных Твоих исполнися чрево, и насытившись сынов, и оставишь останки младенцем своим. А же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да явите меся славе Твоей. Тебе, Господи, возвеком душу мою, Боже мой, на Тя уповал, да не послужусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои. Ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты си Бог спас мой, и Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть грех юности моей я не помяни. И неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо, прав Господь, Его ради закона положить согрешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим все пути, и Господней милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути. Его же изволи душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Отче мой, вынуха Господу, яко то исторнит от сети нози мои, призвай на мя и помилуй мя, яко единород и нищесть вас. Скорби сердца моего, умножившись от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, остави вся грехи моя. Вишь, враги моя, яко умножившись ненавидением неправедным, возненавидяши мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие моя, знаю грех мой, предо мной есть, выну Тебе единому согреших, лукавое пред Тобою сотворив. Яко да оправдишься во славе всех Твоих и победишь, и нигда судить идти. Себо беззаконие, зачатый есть мой грех, ради меня, мать моя, себо истину возлюбил и себе известное, и тайной премудрости Твоей я явил мне иси. Окропиши меня, иссёпом и очищися, умыши меня, и паче с них упилюся. Слуху моему дась, и радости веселья возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя, очисти сердце чисто, сосиди во мне Божий Дух, прах обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я куаще бы восхотел, если жертву дал бы кубо все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения, все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся Иси во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, и сидор во страдании своем, венец прият нетленный от Тебе Бога нашего, имея Бог крепость Твою, мучители, не зложи, сокруши и демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть и лоза истинная, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дней поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и силы, и слава Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Я же у нас исполнив смотрение, я же на земле соединив небесный, вознесся и сего славе, Христе Боже наш. Никак же отлучайся, но пребывай неотступно, и вопи я любящим Тя. Аз есть мы с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне. И же праведный, любя и грешный, милуй я, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души нашего святителя леса очисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исследования, Богослово, родшую, сущую, Богородицу, Тя величаю, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
0: Молитвы святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешных, и ими же весь и судьбами, спаси меня недостойный гроба Твоего, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судиме, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужде восставши на мя и крепце изыскаши душу мою, не предложиши Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, и Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагов моих. Истину и Твою и потреби их волю, пожелу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня и сии на враги мои, воззри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, ванби меня, услыши меня, воскорби печалью моей, и сметокся от гласа вража от служения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие во гневе враждовахуми, сердце мое сметеся во мне боязнь смерти, нападе на мя страх и трепет, прииди на мя и покрый мя тьма, и рех туда сми крылья, яко голубини, полещу и почуюся, удалися, бегай, вдворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие пререкание в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконий труд посреди его, и неправды не осходи от стопный его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил и претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя меня на мевеле речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной браша. В дому Божий ходи по мне единомышлением, да придет же смерть на ня, и да сниды два отживи. Яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудни повемо возвещу и услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, якобы мнози бяху со мною. Услышит Бог и смирит я сей прежде век несть моим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниша завета Его, разделившись от неба лица Его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче или тасу стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и тебя припитает, не даст век малую праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студене отцисления мужа и крови, и сине преполовят ней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышников крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на него. Яко то избавится от сети ловче, от словесей мятежных плесьма своим осенится, и под крыле его надеющийся. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дне, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного, падет от страны твоей тысяча, и тьма одеснует тебе, к тебе же не приближится, оба очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приидет тебе злой раны, не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих на руках, возьмут тебя, да никогда приткнешь камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова избавлю и покры, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, и слушай его, с ним есть, но скорби изму его, и прославлю его, долготой в ней исполню его, явлю ему спасение мое». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесился и сего славе Христе Боже наш, радость сотворимый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным и бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, Исидор, во страдании Свое венец приятный тленный от Тебе Бога нашего, имея Его крепость Твою, мучителей не зложи, сокруши и демонов немощные дерзости, того молитвами спаси душу наша. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебе родшегося, моли Богородица, Дева много поможет моление матерне, ко благосердию Владыки не презри грешных мольбы все чистые, яко милости вместе спасти моги, иже и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Ибо Твое царство и силы и славу Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Я же о нас исполни смотрение, я же на земле соединив небесным, вознесся и си во славе Христе Боже наш, никак уже отлучайся, но пребывай неотступный. И вопия любящим Тя, аз есмо с вами, никто же новы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробней, и же праведный, любя грешный, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущего благ, сам Господи, прими и наши часы молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя, соучисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнет соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога, Словородшую, сущую Богородицу Тя величаю, именем Господним святящий Владыка благослови.
0: Молитвы святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
1: Аминь. Божий Господи, силы всей отвари, содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего и честным веку Христом рукописания грех наших растерзавы и победивы тем начали власти тьмы. Сам, Владыка человека, любче, прими и нас грешные благодарственные сия и молебные молитвы и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения и всех озлобите нас и чучих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышлений лукавству, но любовью Твоей уязви душа наша, да к Тебе всегда взирающие и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и преснослышного зрящего света непрестанно, и Тебе исповедание и благодарение воссылаю, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Благослови.

0: Господу помолимся.
1: Господи,

0: страхом Божиим входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй, Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвительстве во Христе диаконстве, по всем причте и людям, Господу помолимся.

Хваве Твоему.

деяний святих апостолов, учением. Поднем и возрем Павел на сон рече, мужие братья, а с всею совестью

Князю людей твоих да не речеши зла, разумевши Павел, яко едина часть есть саддукей, другая же фарисей, позвав сон мещи, мужие братья, а с фарисеи есть сын фарисеев, о уповании и о воскресении мертвых отцо приемлю. Все же ему рекшло, бысь распя между саддукеями.

и восставшие книжницы и части фарисейские, прякуся между собою глаголюще, не едино зло обретаем человеце се, аще ли же дух глагола ему или ангел не противимся Богу, в мозе же бывший распре, боясь тысячник да не рассердится.

взят ученик его к себе, что есть сие, еже глаголит нам, в мале и не видите меня, и паки в мале и узрите мя, и яко аз ко отцу иду. Глагола хуба, что сие, еже глаголит в мале, не вемы, что глаголит. Разумеше Иисус, яко хотяху его вопрошати, и рече им, а сем ли стязаетесь между собою, яко рех в мале и не видите меня, и паки в мале и узрите мя. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетесь и возрядаете вы, а мир возрадуется, вы печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Жена, егда рождает скорбь и мать, яко прииде год ея, егда же родит отрача, к тому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. И вы же печаль имате уба ныне, паки же узрю вы, и возрадуетесь, и возрадуется сердце ваше, и радости ваше не

Боже мой, еже приятие молитва нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего обо душею в рази, и о еже явите спасение Твое, рцем всего, Господи.

Все защитники Отечества нашего, и Оеже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа, рцем все Господи услышь.

Господи, Боже сил, Боже спасения наш, во призви милости на смиренной рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Всего брани, хотящие, ополчащиеся на святую Русь, чающие разделите и погубить единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силой Твоей победу. Верным чадам Твоим, по единстве русской церкви, ревнующей по спешествой, в духе братолюбия укрепи их, я добед избави, запрети раздирающим мрачению умов, жесточение сердец, визу Твою, жесть церковь живаго Бога, и замыслы их неспровержни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу настави, и мудростью богати, воин и всезащитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость духа ими спасли, от смерти раны плени сохрани, бешеные кровь изгнания сущие в дома веди, алчи напитай, и дугающие стражущие крепи исцели, смятение и печали сущ, надежду благую утешение подашь, всем же удни всеубиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дару и блаженную покаяние сотвори, исполни нас уже в Тебя веры, надежду, любви. Восстай, паки во всех странах Святой Руси, мир единомыслие, друг о другу любовь обнови в людях Твоих, да единими усты и единим сердцем исповимся Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бойся заступление и победа, и спасение уповающих на Тебя, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: И Господина нашего Пресвященнейшего Кирилла, и Писта Сергиева Патриарха Дмитрия, братья и святые дети сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

нашего, христианские причины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми

изрядно о пресвяти и причисти, при благословении, славни владычес нашей Богородицы и пресноди Марии.

Господина Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московской всей Руси и Святой Троицы Сергия Лавры Священного Архимандрита, Господина нашего Пресвященника Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, спившего дару святым Твоим церквам в мире, целый, честный, здравый, долгодействующий, правоправный,

0: И да будет милость великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: И со Богом Твоим.
2: Вся святые повинувшие, плаки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О принесенных и освященных честных дарей Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Яко человека любит Бог наш, прием я во святые пренебесные мысленный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
2: Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телесного.

0: этого страшнем судище Христове просим.
1: Подай, Господи,
0: соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себя.

Thank you.

Свято Боже мой, я явление на Твоем небе на воле, то подпомните же храма души Твоей, я на небе искусстве Павла, и ты не имаешь на мне место достойно, я же главу послужите, но я же нас высоты на осраве, помилуйте себе смирить, и не смирение моему, и я же на вас приявлю, и сима цели, и я же бессовестный, подлечите за вас мини, и я же бессовестный, но и я же, и вас свежете, но и все будите, и я же грешники, кто мужчин на прослужен, это так, на слове нити, дом смиренный мои, а души прослужены грешны. И я тоже не отринулись, и подобно мне потихи грешны, пришедшие, прикоснувшиеся тебе сердцу, милосердися. Я не верю, приходящих, не касающихся, и я тоже не возмущался, и все сверху, и руки не чищу. Целующих тянет на моих, и касается сверху, полный руки не чищу, не замерзких моих, и не освящение, просвящение, здравие, смирение моей души и тела, облегчение тяжести многих моих грешей, соблюдение от всякого тяжести, судейской благодати и возвращение в память, и твоего так и послушного служения смерти, снабжение заповеди твоих, предложение божественной твоей, я благодати твоего царства при своей, не боясь, презираю, прихожу к тебе, призыве Богу, но я как и в царстве, благо, и за ни на мной заударяюсь общение Твоего от мысли многоловно с веру Господи. Тем же молюсь о Тебе, я приедемся и спят, а ты Бог послужи мою, и Богу и сердце чудеса и слух, и Господи обнови и спрятни страх, и Бог и сердце, и освящение Твое не отъедни ноги, честно Твоих, и будь ими помощник и заступник, как тогда я вижу, Богу, исподобляю, и образом неба

Благословящий Тебя, Господи, священно Тебя уповающий, спаси будет Твое, благослови достояние Твое, исполни церкви Твоей, сохрани, освяти, любящий, благолепие дома Твоего, и тих воспрославя божественную силу, не остави нас уповающим на Тебя, мир и мир и людям, церковь Твоим священникам, воинствам всем людям Твоим, и ко всякой даение благо, и всякое свое слышание, исполняй Тебя, Отца, свет, Тебе слава Богу.

0: благословение Господне на вас, того благодать, человеколюбие, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Божие упование на

Отца, и вознесися от нас на небо, и одесную свет беседой, Бога и Отца, Христос и Сына Бог, и тепучится Своей Матери, Сам Свой Наркос, и Усых Отца нашего Иоанна, Распространенного Каруского, преподобных Богоносцев, Отец наших Сергий, Ника, Например, Радость, Богоотворца, Мученика, Сида и Живой Божьей памяти, и Сынхай, Святых Правильных, Святых Отец, Три Моя, Анны, Святые, Спасе, Святых Благо, Человека, Бога,

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отрынул меня из грешного дообщника, мя быть и святым Твоей сподобилось, и благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобилось, и на владыка человека любче, нас ради умер уже и воскреси, даровавы нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние, освящение души телес нашей, дашь быть и семя мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложения божественные Твои, о благодати Твоего Царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняю Твою благодать, поминаю всегда, не к тому себе живу, но Тебе нашему владыце и благодетелю. И так, о сего жития, и шедо надежды живота вечного, пресносущной достигну покой, и держа празднующий глаз непрестанный, бесконечный склад изрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наше, Тебя поется Тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии под благих как причащений, причистых и животворящих Твоих таинств, молю быть облажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и всеми крылу Твоей. И дашь мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания достойно причащать Тебя святые Твоих по оставлению грехов и жизнь вечную. Ты бо есть и хлеб животный, источник святыни подать, и благих по Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мир благодарение и сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое сподобим мя. Грешного стать, одесную славу Твоей молитвами, причистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, я души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило мя, если недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови, Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия, родшая, животворимя, умершенного грехов, я же милостивого Бога, любо благоутробной Матери, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моим и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение, помышлений моих, исподобие меня до последнего издыхания, неосужденно приймать и причистый тайное освящение во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во еже петь и славить и тело все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный и во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твое, ежеиси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и силы, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Устойте, яко же светлость огня, воссиявши благодать Елену, и просвети не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуй очи Иоанне, златоусти, моли слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял и си божественную благодати Твоими устами, вся учиша поклоняйтесь Троице единому Богу. Иоанне, златоусти, все блажения преподобни, достойно хвалим Тебя, истибо наставник, яко божественное я являю, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное. Не презри грешных молений глаз, и на предворе, яко благая на помощь настырно зовущих, Ти ускори на молитву и подчисленно умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Святая Богородица, спаси нас.
0: честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без осления, богословородшую, сущую Богородицу, тебя величаю.
1: Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

prices.

Gracias.

Thank you.

Да, 6, 6, 6.

Sir.

I

Я сижу, еще не буду. Пока только замечаю.

dan penyakit.

0: сама, да?
1: Сейчас, Александр, сейчас, Александр,
2: зачем? Пожалуйста,
1: я

Я понесу, что слушать, значит, в этом диске, где скажешь, что ты устали.

Вечером я

Спасибо.

что-то мы сегодня

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твои царство и силы, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворе Господне. Сердце мое и плоть моя возрадовастася, о Бозе живи, ибо птица обрите себе храмину и горлица гнездо себе, и еже положить птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блаженне живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж ему же есть заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, а и доль плачевную вместо еже положи. Ибо благословение даст законополагая, и пойдут от силы в силу явиться Бог богов в Сионе. Господи Боже, сил услыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитниче наш, твиж Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший, день един во дворих Твоих паще тысяч. Изволих приметатися в дому Бога моего, паче неже житими, вселение грешничих, яко милость истину, любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих незлобием. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилися, Господи, землю Твою, возвратилися плены Аковль, оставилися беззаконие людей Твоих, покрылися все грехи их, укротилися весь гнев Твой, возвратился еси от гнева, ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати и ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ны, или простейший гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. И яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. О, бачи, близ боящихся Его, спасение Его. Вселите славу в землю нашу, милость истина сретостися, правда и мир облабызастися, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий убог есть, маст, сохрани душу мою, яко преподобный есть, спаси раба Твою, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и во мне глас умоления моего в день скорби моя, воззвав к Тебе, яко услышал меня си. Несть подобен Тебе в возе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились и придут, и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое. Яко велись и Ты, и творя чудеса, Ты есть един Бог. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на меня, и сон державный, взыскаши душу мою, не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, и многомилостивый, истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня, постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня иси. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня, постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Вознесся Иси во славе Христе Боже, радость сотворивая учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благоволением, яко ты Иси, Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Иси, дарва страдания Своим венец прият в селе, нетленный от Тебе, Бога нашего, имея Бог крепость Твою, мучители не зложи, сокруши и демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. И жена с ради рождейся от Девы и распятия, претерпев благи, и с проверкой смертью смерть и воскресение явле, яко Бог, не презри, яко создалась, и рукою Твою яви человека, любя Твоей милостью, премии росшую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милость Твою от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святаго Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззакония наши, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Так Твое есть царство и силы, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Еже о нас исполни усмотрение, еже на земли соедини небесным. Вознесся еси во славе Христе Боже наш, никак же отлучайся, но пребывая неотступный. И вопия любящим Тя, аз есть мы с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемые, и славимы Христе Боже, долго терпеливи, много милости, много благоутробни, иже праведное, любя и грешное, милуй, иже вся живые ко спасению, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите леса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословены сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Богослова росшую, сущую во грозу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови.
0: Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое на ней, помилуй ней.
1: Аминь, Владыко, Господи Иисусе Христе Боже наш, долго терпеливый о наших согрешениях и даже до нынешнего часа, приведи нас в он же на животворящем древесе, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилися вход, и смертью смерть разрушилися, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихам Бо и беззаконнохам, и несть мы достойны возвести очиса наши, и воззрете на высоту небесную, за не оставихам путь правды Твоя, и ходихам в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и оставь нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивший человека, в новое облицемся и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так о Твоим последующим повелениям вечный покой достигнем, и держи есть всех веселящихся жилище, Ты бойся воистину истинное веселье и радость любящих Тя, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу. Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сильно. Читал. Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и

будет правда, закон же и милость на языце носит. Послушайте оба меня, о чада, честная моряку, и блажен человек, и же пути моя сохранит. Исходе по моей, исходе живота, и уготовляется хотение от Господа. Всего ради молю вас и предлагаю мой глаз сыновом человеческим. Я вас премудрость устроил, советы, разум и смысл вас призвал. Мой совет и утверждение, мой разум, моя же крепость. Аз меня любящие люблю, ищущие же меня обрящут благодать. Разумейте оба не злобами и коварства, не наказание же прилагайте сердца. Послушайте меня и паки, честная моряку, и отверзу от устен права я, яко истине поучится гортань мой. Мерзкий же предо мной устный лживый, с правдой все глаголы уст моих. Ничтожевник стропотно, ниже развращено, вся права суть разумевающим и просто обретающим разум. Научаю бы вас истине, да будет о Господе.

Восстаже нечестивых развращаются, в мире властива мерзость пред Господем, весь же праведен приятен Ему, и держащий видит осаждение там и бесчестие, усташе смиренно получаются премудрости, совершение правых наставит их, и поползновение отрицающихся упасет их, не пользует имени в день ярости, правда же избавит от смерти, умер праведный, оставив раскаяние, наручно же бывает и посмеятельно нечестивых пагуба, правда непорочного исправляет пути, в нечестие же падает неправда, правда мужей правых избавит их, без советем же приняются беззаконии, скончавшуюся мужа праведно не погибнет надежда, похвала же нечестивых погибнет, праведник от лоба убегнет, вместо же его предается нечестивый, во устех нечестивых сеть граждану. Чувство же праведно благоспешное, во благих праведных исправится град, и в погибели нечестивых радование, во благословение правых возвысится град, усты же нечестивых раскопается, ругается граждан.

0: премудрости Соломонова чтение.
1: Аминь.
0: Праведник още постигнет, скончатися в покое будет, старость по чесна немноголетна, неже в числе лет и считается. Седина же есть мудрость человеком, и возраст старости житие не скверное. Богоугоден, Богове быв, возлюблен бысть, и живый посреди грешник представлен бысть, восхищен бысть, да не злобы.

0: помилуемся от всей души, от всего помышления нашего Отца.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй!
1: Господи, помилуй!
0: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй!
1: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
0: Мы молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и все во Христе, братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве и я, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях сдележащих, и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла с братьями святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о благоносящих и добродеющих во святем и всечестном храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Если милость и печалька любит Бог,

0: Отче, все без лекарства, храните славу, благословите Господи, возвратите с наших, и хвальное прославленное имя Твоего веки, аминь. Боди, Господи, милостивый на наших, и жертвовату на Тебя, благословите Господи, научи меня оправданием Твоим, благословите Владыка, разуми меня оправданием Твоим, благословите святые, просвети меня оправданием Твоими, Господи, милостивый во веки, руку Твою не прежде, Тебе подавает хвала, Тебе подавает пение, Тебе слава подавает, от Своей Сына и Сына Духа Твоего, что и во веки веков, аминь.
1: Исполним вечернюю молитву нашу, Господи,
2: мир. Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Вечерю всего совершенно, свято, мирно и безгрешно.

Бог и сей.

0: отрушающего на благо Его, Владыка, проголу Твоему с миром, яко видишь очима и спасение Твое, еже и сил готова пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Ты, святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посвяти и исцели немощи наши, и имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, прииси на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Только Твое царство и силы, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и согнише рану мою от лица безумия моего, пострадав и свекохся до конца, весь день сетую и фождав, яко лядуя моя наполнившаяся поругание, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирися до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои от Тебя не утаися. Сердце мое смятеся, остави меня сила моя и свет очи моей, то не со мною. Друзья мои искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои отдалече мне и сташа, и нуждавшуюся ищущая душу мою. И ищущая злая мне глагол хусует на истинном весь день поучавшуюся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст твоих, и бых яко человек не слыша и не имею из тех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекда никогда порадует мне се врази мои, и нигда подвижаться нога моим на мебели речи ваша, яко азна рана готов, и болезнь моя предо мной есть вын, яко беззаконие мое азом завещу и попекуся о гресе моем, врази же мои живот и укрепишися паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими злая возблагаху, облагаху меня за негоня в благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, вожидай Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней и безводней. Так и во святем явися Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя, так и благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминався на постели моей, на утренних поучався в тя, яко былся помощник мой, в крови крыло твое возрадуйся, припе душа моя по тебе, мне же прияд ясница твоя. Ти же в суе скаша душу мою гниет преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедное. На утренних поучахся в тебя, яко былся помощник мой, в крови крыло твое возрадуйся, прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя, слава Отцу и Сыну.

0: Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, давнеет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближуся. Применен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко язвенье и спящего гробе, их же не помянулось и к тому, идти от руки Твоей отреновений быша, положишь меня в рове преисподнем, в темных и сене смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь на мерзость себе, предан бых и не исхождав, очи мои изнемогости от нищеты, возвав к Тебе, Господи, весь день, воздев к Тебе руцы мои, и да мертвыми Ты решишь чудеса, или врача воскресят и исповедятся Тебе, и да повесит Твоего гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоей земли забвенней. Я к Тебе, Господи, воззвав, и утром молитвами предварит Тебя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий есть массы в трудех от юности моя, вознежуйся, смирихся из немогов, на мне придушь о гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а к душе мя ковода, где не держаш мя в купе, удалился от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобой, и давнеет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, яко ор для юность Твоя, творяй милостини, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути Своему Моисееву и сыновым Израилевым хотение Своя, щедрой милостью Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждуя, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милостивно боящийся Его, и лико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрый Господь боящийся Его, яко той познав создание наше, помяну, яко персись мы, человек, яко трава дней его, яко цвет цельный, так и отцветет. Яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся его, и правда его на сынях сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его творите я. Господь на небесе у готова престол свой и царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели его, сильнее крепостью и творящее слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящая воля Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил ей землю живот мой, посадил мне из темных, яко мертвого века, и уны во мне дух мой. Во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся. Воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи. Исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюся нисходящим ров. Слыши, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как Тебе всяк душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя. Правду Твою изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь, враги моя, и погубишь вся стужающая души моей, яко озрав Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий настает на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Послушай в мире и спасение душ наших. Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех. Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Во святым храме сием и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих в лонь. Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Везде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Богу мы храним в стране нашей власти и воинстве и я, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Святые обители сей, граде сем, всяком граде стране и веру живущих в них, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: О благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и времени их мирных, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Благо есть исповеди тебе, Господи, вепеть имя Твоему Вышней, возвещайте за утро милостую и истину Твою на всякую ночь, в десятострунном псалтере с песней в гуслях, яко возвеселил меся Господи в творении Твоем, и в делах руку Твою возрадуйся, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, дело углубившееся помышление Твоя, муж безумен не познает, и не разумев не разумеет сих, никогда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша вседелающее беззаконие, яко да потребятся век века, Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разъедутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя велия и мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на меня лукавнующие услышит ухо мое, праведник, яко феникс процветет, яко кедр, и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличися, обличися, Господь, силой припоясася, ибо утверди вселенную, еже не подвижется, готов престол Твой, то ли, от века Ты си, воздвигоша реки Господи, воздвигоша реки гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вод многих, дивны высоты морские, дивен высокий Господь, сведение Твое, увержися зелу.

Єша, не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яков, разумейте же безумне в людях, и буйник, когда умудритесь, насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотрят ли, наказуй язык и не обличит ли, учать человека разуму, Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его жаще накажешь Господи, и от закона Твоего научишь его, укротить его от нелютых, донде же изрыется грешному яма, яко не отринь Господь людей своих, и достояния своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащийся я все правее сердцем, кто восстанет ми на лукавнущие, или кто предстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, умоли в силосе бы его душа моя, аще в глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твое возвеселише душу мою, да не пребудет Тебе престол беззакония, созидает труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную судят, и бысть мне Господь прибежище, и Бог мой помощь упование моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, возрадуемся Господеве, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь, и Царь вели по всей земле, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор Того суть, яко Того есть море, и Той сотвори е, и сушу руце Его создасте, придите, поклонимся, и препадем Ему, и восплатимся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажите Его, и овцы руки Его, и днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, под неискушение в пустыне, вон же искусишемя отцы ваши, искусишемя и видишь дела моя, 40 лет не годовах рода того, и рех пресно заблуждают сердцем, те же не познаши путей моих, яко клягся во гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте Господи песнь новую, воспойте Господи вся земля, воспойте Господи, благословите имя Его, благовестите день от дней спасения Его, возвестите в языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко всебози язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите Господи Отечестве язык, принесите Господи славу и честь, принесите Господи славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь Господи во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля, рыцайте во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, яже не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яже на них, тогда возрадуется вся древа дубравная, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенную правду и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнозие, облак и мрак окрест его, правда и судьба исправления престола Его, огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, виде подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди, славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и вы.

Возвеселися Сион, и возрадовавшися чрево иудейское, суди праде Твоей, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознялся си над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я, свет восея праведнику, и правым сердцем веселье, веселитесь, праведня Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Господи, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десницы Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение свое, приди языке, откры правду свою, помяну милость свою Якову и истину свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь и пойте, пойте Господи в гуслях, гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвержится море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою в купе, горы возрадуются от лица Господня, как грядет, яко идет судите земли, судите вселенную правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимях, да подвижется земля. Господь в Сионе велик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовилась и правоты, суды правдово, Иакове Ты сотворилась и. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон в рех Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушавши их, в столпе облачне, глаголаша к ним, яко храняху сведение Его и повеление Его, я же даде им, Господи Боже наш, Ты послушалась их, Боже Ты, милостью бывалась им, и мщая на все начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселии, гнейте пред Ним в радости, увидите, как Господь, то есть Бог наш, то есть сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его, и овцы пажите Его, гнейте во врата Его во исповедании, во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою разумею пути непорочника, да придешь и ко мне, прихожда к незлобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моему весь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не припевни сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оками сердцем всем не одях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочной всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедная, не исправлявши пред очима моима, во утре сбивав все грешные земли, еже потребите от града Господня, вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Так и так же миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и вещи, вот наш Христу Богу предадим.

по кресте шествовал еси, и сосуд Святаго Духа святителя Исаии был еси, от него же премудрость приим, научил еси вся человеки, многобожие идельские, приобидите Христу веровати, его же молись спасти всех любови тебя почитающий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Христа и во веки веков они, сошеды с ними все на земная, и долу лежащие в адове стражи, за воскресивый яко Бог Адама взрак, и вознесением Твоим Христе на небеса вошед, и престолу отеческому Твоему, соседителя заделал еси, яко милостив человеку.

0: и ныне и пресная во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою, и вот моль тебе да приидет. Не отрати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости мои, яко сушила соскошася. Уязвен бых, яко трава, и идше сердце мое, яко забыв снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся не я с эти пустыни бых, яко ночные вранна нырящи. Бдеха бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношах умел разимый, и хвалящий мя мною кляняхуся. За некое пел яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей, яко вознест, не зверды мя иси. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сена исхох. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите его, яко прийде время. Яко поговоришь раби Твои, камни его и персть его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все царьи земсти и славы Твоя. Яко созижит Господь Сиона и явится во славе Своей. Презрена молитву смиренных, и не учижи моления их. Да напишется сие в рот ин, и люди зиждимые восхвалят Господа. Яко приничи с высоты святые свои, Господь с небесе на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умерщвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалы Его в Иерусалиме. Нигда собратися людям вкупе и царям, еже работайте Господеви. Отвечай ему на пути крепости Его умоления дней моих возвестите ми. Не возведи меня в приплавине дней моих, вроде родов лета Твоя. Вначале Ты, Господи, землю основал и съедила руку Твою суть небеса. Та погибнут Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшает, и яко одежду свежая и изменятся. Ты же тожди и сие лето Твое не оскудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душа моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живота, увенчающего Тебя милостью щедротами, исполняющего Боги желания Твои, обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисея Весановым, Израилем хотения Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велик отстоят восток от запада, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, щедрый Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко персть есть мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сены, так и отцветет. Яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси, готовый престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте владычества Его. Благослови, душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Аминь.

и ныне пресные во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание и велелепоту облегся и си, одеяйся светом, яко ризою, простирай небо, яко кожу, покрывай водами превыспрения своя, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветренью, творяй ангелы свои, духи и слуги своя, пламень огненный, основай землю на тверди, я не преклониться век века, бездна, яко риза одеяния, на горнах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего убоятся, восходят горы и не сходят поля, вместо еже основалось им, предел положилось, и его же не придут, ниже обратятся покрыть землю, посылай источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояют все звери сильные, ждут анагли жажду свою, над их птицы небесные приветают, от среды камня дадят глаз, напояй горы от превыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябай траву скотом и злат на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит лицеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытится древо польское, кедры ливанские, и же еси насадил. Там птицы вогнездятся, и родивое жилище предводительствуют ими. Горы высокие ленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери дубравни. С кем не рыкающие восхитить, и взыскать и от Бога пищу себе. Восия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут, и злит человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси, исполнися земля твари Твоя, сия море великое и пространное, там о гаде и жене числа, животное малое с великими, там о корабле приплавают змеи сии, его же создал Иси, ругайтесь ему, всяк тебя чает дать и пищу ему в благо время, давши тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости». Отвращу же тебе лице, возметутся от имиша дух их, и исчезнут, и в перь свою возвратятся. Послеши духа твоего, и содержатся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих. Презирай на землю, и творяй ее трястись, и прикасайся, грамы дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде живе есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душе моя, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Исповедайтесь о Господе, призывайте имя Его, возвесите во и цицев дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, победите вся чудеса Его, хвалитеся о имени Святом Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, защите Господа и утвердитесь в защите лица Его выну, помяните чудеса Его, и Боже сотвори чудеса Его, и судьбы уст Его, семя Авраам ли, раби Его, сынами Иаков ли, избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еще завеша Аврааму клятву свою Исааку, и поставию Исау Иакову в появление Израилю завет вечен глаголя, тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом малейшим и пришельцем в ней, и придошь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставить человека, обидите их и обличи о них цари, не прикасайтесь помазанным моим и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва град на землю и всякое утверждение хлебные сотры, посла пред ними человека в раба, продан бысть Иосиф, смиришего окова кнозе его, железо пройдя душа его, донде же приди слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дома своего и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе, и старцы его мудрите, и мните Израиль в Египет, Иаков пришельствовал в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите к врагам его, посла Моисея, раба своего, Аарона его, избра себе, положи в них совеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиши словеса его, приложи воды их в кровь и из моря рыбы их, воскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, рече и предоши песи мухи, и скнипова вся пределы их, положи дожди их грады, огнь попаляющий земли их, и порази винограды их, и смоку их, и сотры всякое древо предел их, рече и предоши прузии гусеницы им же небе числа, и снедоши всякую траву в земле их, поедоши всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я сребром и златом и небе в коленах их боляй, возвеселись Египет в исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак покров им, и огни еже просветите им ночью, просиши и предоши крастили их хлеба небесного насытия, разверзи камень, потекуши воды, потекуши безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему, и изведи люди свои в радости, избранные свои веселии, и дади им страны язык, и труды людей наследовавша, яко да сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, паки, миром Господу помолимся!
2: Господи,
1: Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Бог и сеть, без слова ссылай Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
4: Святые лавры Печерские, благоискусен показавыся, и в архиерейском сане добр пастырь, своему стаду боголюбезней Исаи бывы, моли о нас, пастыри начальника Христа Бога, да помилует и спасет душу наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На гору вошедший Елеонской милостивый Иисусе, оттуда взялся и си, светлый поогнал от земли тя подня, зрящим учеником твоим чудо страшное, вопиющим бесплотным на небесе, вышним воинством, страхом врата возьмитеся, с ними же тя царя, поет вся тварь.

Yes, I'm here.

Непрестанно моли, оставление прегрешений, исправление жития дати нам прежде конца, верою и любовью поющимся по долгу, едино в себе твоя.

посылаю Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: 사귀어 왕이니소.
1: 예, 망가게 보여.

Господь по пришедшим к нему иудеям. Аминь, аминь, глаголю вам. Не уходя от верны, но во двор овчина прилазя иноде, то и тать есть разбойник. А уходя от верны, пастырь есть овцам. Всему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат. И своя овцы глашает по имени, изгонит их. И вда своя овцы же нет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко ведет глаз его. По чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа. Сию притчу рече им Иисус, они же не разумеша, что вяше, яже, глаголаше им. Рече же паки им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, яко аз есть веровцам, си велико их прие прежде мне, тать есуть и разбойницы им, но не послушаша их овцы им. Аз есть дверь, мной ваще, кто внидет, спасется и внидет, и изыдет, и пажите в

Тебе истину.

покупаем ему дань с радостью, веселья, он радуется, больше смиренья. Возврати лице твое от греха, и лице беззакония моя очисти. Сердце чисто сосети во мне Божие, и дубровом на его утробе моей. Не отвергши меня от лица твоего, и духа твоего святого не отменяй меня. Воздаст мне радость спасения твоего, и духа владычного утверди меня. Научу беззаконные вступенко, и нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от кровей, Божий, Божий, спасение моего, возрадуйся, если мы правде твоей. Господи, усни мое отвертишь, и уста моя возвести в хвалу твою. Я гладче бы вас хотел и сижать, и дал бы кубок сослужения, не поговоришь. Жертва Божия, ты сокрушенце, ты сокрушенно и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволение твоим Сиона, и да сосыпут со стены Иерусалимские.

Боже, люби Твоя, і благослови достояние Твоє, посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и не спаси на ны милости Твоя богатая, молитвами Всепречистая Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силу и честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех вольных апостолов, и же во святых отец наших вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, святых правоапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра, Феофаста, Алексея и Ионы, Иосафа, Макария, Филиппа, Иова, Евангена и Тихона, митрополитов московских, Филаретина, Феофилии и Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иосафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных учеников, святого апостола первомученика и архидиакона Стефана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерцев, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия и прочих киево-печенских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона и Игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея и Андрея Максима Грека, Дионисия Антония Варнава Гефсиманского, преподобных учеников Краниды и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосима и Саватия Соловецких, преподобного Иова Игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, святых, всех святых в церкви в устье просиявших, святых и праведных Бога Отец и Акима Яны, и святых святителя Исаии, епископа Ростовского чудотворца, преподобного Пахомия Великого, их же и памятны не совершаем, и всех святых, молим Тя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе.

Христище, дротами человеколюбием, единородного Твоего Сына, с Ним же благословен Иси, со Пресвятым, благим же творящим.

0: Все люди на раме херувимских, вознесшуюся во славу Христу и спасадившему нас одесную Отца, песнь победную, яко прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ходатай Богу и человеком Христа, лица не все видевшие, с плотью вышних удивляхуся, согласно же воспеваху песнь победную, яко прославися.
0: Тетелючи Исаия, моли Бога нас, Твоего Христе угодника, блаженного Исаия, петь ими желающие молитвами Его, яко Бог осияние Всесвятого Духа дарами и свет премудрости Твоей, да достойно воспою того чудеса.
1: Святитель очи Исаия, моли Бога нас, приидите вернее церковного светильника и столпа непоколебима, и православие учителя, и благочестие проповедника, блаженного Исаия, достохвально песнями почти.
0: Преподобнее очи Пахоми, моли Бога нас, надеюсь о благости Твоих нравов, усердно Тебе песнь рабски возглашая, но мой богогласий ум светолучными сияньями Твоими мольбами просвети Пахоми презряднее.
1: Преподобнее очи Пахомия, моли Бога о нас, бесстрастие желанием теплом очи одержим, вечное увиделись и страсти волны Пахомия, и достиглось и любовью вперяемся, го текущего сияния преблажения Божества.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, радости исполнились и мудре небесные чины, Творца познав все твари, во хранилище Боновыклась и имущего незреченную силу, сего Богоносе верно ученьми наказуеми.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Превыше была еси чистая, сия невидимая и видимая преснодева твари, жди ждителя бородила еси, яко же благоизволя воплотитеся во утробе твоей, его же содержновение моли спасти души наши.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, возшилось и жизнодавче Христе к Отцу, и вознеслось и род наш человеколюбче, неизреченным благоутробием Твоим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чине ангельские спаси, человеческое естество, видевше, совосходящее Тебе, непрестанно удивляемое воспевах у Тебя.
0: Святели Отче, Исаия, моли Бога о нас, глаголы божественными, дела же и учения преславными, по всему уподобися преславным апостолам и обтече всю российскую землю, а идольскую лесть пополя, просвещая же верных сердца благодатью.
1: Святитель Отче Исаия, моли Бога о нас, от младенства Христа вожделев, красное мира сего вся умета вменилась, по апостолу Отче вышних ища, Христовую же благодатью святительства сподобился Иси, и Ростову пастырь новым людям посылаешься, их же и научил Иси на небесех венцы славы восприял Иси.
0: Преподобный Отче Пахоме, моли Бога о нас, якоже лень притекла Иси к воде преподобне, и окроплен быв крещением святым, росу приял Иси, ей же усладись сердце Твое.
1: Преподобный Отче Пахоме, моли Бога о нас, не терпяще твердости зрети Твои я, преподобнее, демонсти, полцы, богоносие, воздержательное, искушение Тебе различное прострушу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко священное сижа в житие, былось и постником, покоме законоположник, и первый вождь Христу сия, привелось и славне, в нем же утвердися Твое сердце.
1: И ныне и присно, и во веки веков, поменьше, не удивишься ангельские, пречистая, и человеческое устрашившееся сердца о Рождестве Твоем, тем же Тебя, Богородица,

Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: Смотрение, и я же на земле, соединив небесным, вознеслась и во славе Христе Боже наш, никак же отлучайся, но пребывая неотступны, и опия любящим тебя, а здесь с вами, и никто же на вы.
1: И я же земли на земле оставивший, я же пепельная песть уступающая, придите воспрянем, и на высоту возведем очи и мысли, вперим виды вкупе чувства, на небесные врата смертни, не пщуем бытие в масличной горе, и взирать и на избавляющего, на облацах носимо, отону до Бога, Господь на небеси востече, и там добролюбезный дар раздая апостолам своим. Утешив я, яко отец, и утвердив я, наставив яко сынов, и рече к ним, не разлучаюсь у вас, аз есть с вами, и никто же на вы.
0: Светильник светил, показалось, и в концах пустыни же грады сотворилось, и множество монашескими, сам себе распен крест твой на рама взем, и воздержанием тело изнурилось, и моли непрестанно о всех нас.
1: Пресветлая Божинного память, другие вися дней спасения нам, светлостью воздержания, ночь глубоко страстей отгонящей и вседобродетельным деянием светло блистающей, в ней же ясна звезда и светла явися, верно песни с весельем похоме божественному принесе, с высоты возря просвещает нас и дает мир неоскуден, моля непрестанно всех нас.
0: От мирские молвы избежав и Христово иго восприим, и заповеди совершив, пастыря обители бывающие, потом же и на святительском седалище сед, богоугодно пожилиси, и люди православия научив, на небеса востеклыси, у престола содержителя с ангелы предстоя, святителю блаженне, молися о рабех твоих.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слез тучами твою душу, напои богат, научи мудре, многоплодные добродетели твоих, пожалуйся, класс, и пастырь овцам преподобным быв, назваться сия воздержание, воспиталась и тем же, разрежься от жития славно, отеческим пахомием луком сочетался иси, сего ради вопием ти, моли Христа Бога согрешение оставление подати, чтущим любую святую память твою.
0: И ныне присны во веки веков аминь, сед на облаке небесный, оставив мир сущим на земле, вошел и сел, и сидит сну Отца, яко единосущен всему сы и духу, ащебо и во плоти явился си, но не предложен прибыл си, тем же чаяше совершение конец, судите гряды на землю, миру всему, правосудие Господи, пощади душу нашу, при решении оставления даруя, яко Бог милостив.

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вознесся Иси во славе ангелов Царю, утешителя нам от Отца послав, тем же вопием, слава Христе, вознесению Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко зыди спаска Отцу скотию, удивишеся ему ангельское воинство, и возопиша, слава Христе, вознесению Твоему.
0: Сителю Чесай, моли Бога нас, сидящего славе Господа, пророк Исаия, древле узрев, и от Серафима клещами в углю прием, очистися, Ты же святителю всегда, Господи, предстоишь, и со множеством бесплотных, и Серафимом уподобися, яко же клещами Твоими руками тело Христово приемлюши и верным подаеши, непрестанного пия, слава силе Твоей, Господи.
1: Святителю очи Исаия, моли Бога о нас, любовью Божию плача огня, распаляя молча, обходя грады и веси в Ростовске и Суздальской области, идольское капище разоряя, церкви же созидая, люди научились и пейте, слава силе Твоей, Господи.
0: Преподобный отче Пахомий, моли Бога о нас, яко изряден правитель был, листи Пахомий монашеских соборов, видением бо премудрый отче, и свестился си добродетели, воздвигнуте попечение.
1: Преподобный отче Пахомий, моли Бога о нас, Духа Святаго зарю прием, звезда пресветлая, сияющая, благодатью былось и всем, их же наставилось их ко спасению, пристанище Твоими учениями.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, уязвляем владычной любовью, погасилось и плоти пристрастие воздержанием Пахомия, все житие Твое, яко благовонную жертву, освятил еси.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, Тя, пристанище спасения, стену недвижиму, Богородица, Владычица, всевемы, верни, Ты бы молитвами Твоими от бед избавляешь и души.

0: Тебе исполнен веселье всяческое, милостивее, горним силам с плотью пришел еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангельские силы, в землям о Тебе видевшие, врата взываху, царю нашему, возьмите.
0: Святилю чесай, моли Бога о нас, удивляется святитель, князь же и все люди, скорому Твоему пришествию, ко освящению пречистой церкви, ангелом бозван был еси и облаком носи.

0: Лиси и от страстей изменив душевное устроение.
1: Преподобный отче Пахомий, моли Бога на вас, молитвенника Твоего, постника, прибудем к Тебе, Владыка, того ради просящее просвещением благодати просветитеся, и Твоим вся оружием всегда сохранитеся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, укрепив ум заповеди соблюдениями Пахомия, плоть взыграния Твоим воздержанием увиделись, и пастырь показал сей боголюбезного сонма.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Молитвы, Сына и Господа, Дева Чистая, пленным избавления от противного обстояния и нытя уповающему умерение даровать.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, взыгравшийся апостоле, зрящий на высоту дней зиждителя, в землю упованием духа и страхом завяху, слава восходу Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, предсташа ангелей, вопиющих Христе учеником Твоим, им же образом видесте Христа, восходящий с плотью, паки приидет праведный всех судья.
0: Сителющий сай, моли Бога нас, божественную благодать укрепляем, апостолом ревнитель быв, российский вся концы научилась и благочестию, и вся нечестивое учение до конца потребились, и тем же Твою память светло празднуем.
1: Святителю очей сай, моли Бога о нас, гроб честного Твоего телеси иногда в непряжении быть, и от святителя Твой престол держащего, и к Тебе любовь показующая оттуда приносится, явственно ныне полагается, источающее исцеление всем.
0: Преподобный очи Пахоми, моли Бога о нас, всегубительное демонское поправлось очи коварства, владыки Твоего оден силою и крестом честным ограждаем.
1: Преподобный очи Пахоми, моли Бога о нас, умно паче временное прорассудив, вечную ищия, болезни, воздержание, претерпелось и преподобнее, и душам строитель был и сил.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вольно обнищав духом мучи, бессмертное, неприемное, на небесех наслаждение и несказанное богатство, восприял еси.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, искоса мужно дева родилась и вечную ищи дева, являющая истинного божества, Сына и

0: века гром возгремелось и божественными твоими учениями в российской земли явился сей светильник, присветил, осияя светом богоразумия, исая блаженья, тем же вопием ти, Христа Бога моли непрестанно о всех нас.
1: Приидите, богоизбранные Христы, имените и соборы, похвален ныне и песнью почми святоносную память пречудного Отца, блаженного Иса.

и апостолом равного богочестия проповедника, наставника же и учителя российскому языку, явибося, яко светильник незаходимый во тьме сущем неведения, и всех возводя от божественной высоте, и на пажитих закона живоносного тех упасе, и исцелением лучами всех просвещая, тем же молим тебя ныне, облистай все цара твоих, незаходимый свет разума, Христов угодниче, и моли непрестанно о всех нас.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, на облаках света вознесися и спаси мир. Благословен Бог, Отец наших.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на раму спаси, заблудшее в земле естество вознесися, Богу Отцу привелуйся.
0: Тетелющий сам или Бога нас, не служит тому рассесте, сына ведь тьме прелести, но ты будь истинно богоразумие, свет познаша, и непрестанно радующий. Ныне Христу вопиют, благословен Бог Отец наш.
1: Святитель, очисай, моли Бога о нас, празднуй церковь, честно Твое представление, житие во благочестно на земле совершилось и чудне, и под старичествующей владыце Твоему принеслось, и от Него приялось и венцы славы неизреченные, непрестанно вопия. Благословен Бог, Отец наш.
0: Преподобнючи Пахоми, моли Бога о нас, крепостью одейся, владычню, яко прах, сладострастие, жития попрал еси, любовью побеждаем нетленной жизни, ей же ныне и причастился еси, слики ангел, отче, водворяйся.
1: Преподобный отче Пахоми, моли Бога о нас, сердце стяжав чисто, видите, сподобился еси, всеми невидимого, отсюда, яко же блажен служитель отче, был иси, поя благодетели препрославленного.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православную мудрость ты стяжав, единицу тричисленную, троицу единосущную, преблажение проповедал иси, и слово страшное воплощение научилась и петь и благодетеля, яко препрославлено во веки.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святых святейшую тебя разумеем, яко едину родшая Бога непременного. Дева нескверная, мать и безневестная, всем бы источила еси верным нетление божественным рождеством твоим.

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, во Твое существо возлетевшего и жизнедавца Христа на небеса со славою и Отцу сосидящего, священницы пойте, люди превозносите во все веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от работы идольские твари избавившего и представившего ту свободу Твоему Отцу, Тебе спаси поем и Тебе превозносим во все веки.
0: Селючи саем, или Бога нас, блаженная жизнь пожилась и в житийцы, и со святительскими лики у престола Христова радуйся предстоише, божественное наследие, наслаждение и непрестанно вопиеши, Господа воспеваете дела, и превозносите Его во все веки.
1: Святитель очи Исаия, моли Бога о нас, Божественного Духа благодать имея в душе Твоей, блаженней Исаии, обтеплуйся российскую землю, якому в нея, рассевая Божие Слово во всех странах, просвещая всех и научая, Господа воспевайте дела и превозносите Его во все веки.
0: Преподобный отче Пахомий, моли Бога о нас, постных я и воображения от ангела научился сей мудре, от божественного повеления, ими же ныне питами, благочестие питомцы, песнь зовем, благословите все дела Господня, Господа.
1: Преподобный отче Пахомий, моли Бога о нас, яко же молния великими блистание, житие сияющее всем воссия, воздержание Твоего всемудре, благочестно, жиждителю зовущим, благословите все дела Господня, Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, Тя паче ума и из нерожденного Отца, прежде век рожденный Христе, славя проповеда, Пахомий славный, и Духа Всесвятаго, едино Троице, естество веды и божество.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дверь Тя света, Дева Богоматерь, благочествующая, минуем, Отче Босияние, соединившееся плоти дебельству, паче естества родилась и пречистая, Его же поем вся дела Господня Господа.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Тебе, Избавителя мира, Христа Бога, апостоли, видящие Божественно возвышаемо, со страхом играющие, величаху.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Твою обожившуюся плоть, зрящий Христе на высоте ангели, друг ко другу глагоху, воистину сей есть Бог наш.
0: Святитель Отче Исаия, моли Бога о нас, кто может блажение по достоянию Тебя восхвалите, исцеление бо нескудно подаваешь и приходящим к Тебе с верой и непрестанно вопиющим, избави святителю от всяких искушений и до конца неврежденных нас соблюди.
1: Святитель Отче Исаия, моли Бога о нас, о предстоящей раке мощей Твоих, с любовью ту преподающая целуем и верно Тебе вопием блажение, помилуй святителя, престол Твой ныне украшающего, и до конца его сохрани невредимо, христолюбивым людям на сопротивные победы даруй и на враги одоление.
0: Преподобнее Отче Пахомий, моли Бога о нас, лучами благодати озарился Пахомий, яко верен служитель Богу предстоише, и насладитесь славой сподобился неразрушимое, тем же честный праздник Твой величаем.
1: Преподобнее Отче Пахомий, моли Бога о нас, и сплетеся Тебе венец, яко победителю Пахомие, десницу живоносную вседержительную, и ныне поющая Твою память славную сподоби блажение, улучите оставление согрешения пресно памятнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, плоды ныне объем болезни Твоих Пахомие, радости наслаждающие, я же паче ума, но ходатайствуя, избавите Твои ученики, Христам умоли, Тя ныне славящие и чтущие, достославнее.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко руно пренепорочное, дождь небесный во утробе приемши, и нам родила еси пищу дающего, благочестно того воспевающим, и тя всепетую Богородицу исповедую.

0: заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе, со друга и весь живот наш Христу Богу предади.
2: Силы небесные, Тебе славу ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
3: Яко же пресветлая заря светоносная вися, днись память Твоя, святителя, преблажение Исаия, предвозвещающий нам пресветлого солнца незаходимый свет, пречудного Леонтия, светоносный праздник, на молитвами вашими примем оставление грехов.
4: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ангельского жития желая, удалилась из себе в пустынях, и страсти покорилась и плотские, равно ангелен, показався Пахоме Богоносе.
3: И ныне присно во веки веков, аминь, учеником зрящим тебя вознеслась и Христе к Отцу соседя, ангеле предтекущий завяху, возьмите врата, возьмите, царь бы взыде к начальнику свету славы.
5: Господи, вся беды, кто не доходит Господа.

0: поднялся, поставил я в грех века повеление положить и не вылезет. Хвалите Господа, целестиви и соответствуй. Бог и град смех, голый дух воли творят ли слово Его. Горы и стеховные древа, плодоносные секеты, звери, чистоти, гади, птица, пернаты, цари земские, все люди, князи, и все судьи земские, юноши и девы, старцы с юношами, да восхвалят имя Господне. Яко вознесеся имя такое единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет род людей своих, здесь и всем преподобным Его, Сыновом Израилем, людям, приближающимся Ему. Господи, Господи, веки слову, моление Его в сердце преподобным, да возвеселится Израиль, оставшим Его, и сыны Весионе возрадуются от царе свое, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане, и в сады, да поют Ему. Яко благоволит Господь людям своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные Его славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гордоне, и мечи обоюдастры в руках их, сотворить отпущение во языцах, обличение в людях, связать и цари, путные, славные, пучки, готовы, прелестные, милые.
1: Сотвори!

блаженных и преснопамятных создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих, и повсюду.

благоносящих и добродеющих, во святели всечестнем храме сием, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих по Тебе великие и богатые милости,

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Если бы совершенно свято, мирно и безгрешно, Господа, прошу.

0: Покоя не скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненные и постыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь его наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Бог милость и щедрот, и чека любви.

от нас на небо, иди в свои седы Бога и Отца, Христос, истинный Бог, молитвы ты чистой своей Матери, святых славных и пальных апостолов, преподобных и богомольских отец наших сей, Никонов, Уединых, Радость, Чудотворств, святите Исаии, Киспоростовский, преподобных поклонник великого, чужих памятных совершали, все-таки праведных благотворцы, Акимаяны, всех святых, подучи спасет нас, и по благо человека.

0: поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благуй мое, внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я под Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану и удриши мя. Яко Бог, не хотя и беззаконие, ты си не пресерится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавидевайся вся делающая беззаконие, погубившийся глаголющий лжу, мужа кровельстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему страсти Твоим. Господи, настой мне правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устих их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху. Судим, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их извиния, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием боговоления венчался нас. Господи, приверяющий былся нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты си, не отврати человека во смирение реку си, обратитесь со сынове человечестей, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижениях лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, на вечер отпадет, ожестит и искнет, яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положи у себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши скудеши и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших них же 70 лет, а же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость на ныне накажемся, кто весь держал гнева Твоего и от страха Твоего яростующей сти, десницу Твою так ускажи мне, яко ванное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни в ня же смирилные си, лето в ня же видихом злая, и призи на рабы Твои, на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни. Когда придешь ко мне, прихождах не злобей сердце моего посреди дом моего, не предлагах пред очима моему вещь законопреступную, творящие преступление возненавидев, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не позна, а клеветающего таискреннего своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем сим не едя, очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходяй по пути непорочную, сейми служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголей неправедно не справляши пред очим моим, во утре избивахся грешной земли, неже потребите от града Господня, все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознесся Иси во славе Христе Боже наш, радость сотворивая учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты Иси Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие наставниче богочестие, учителю и чистоты, Ростову Пресветлой Светильниче, святителем богодохновенное удобрение, Исаии Премудре, учением бо Твоим вся российские концы просветилась, благодатью духовною, святителю Божению, моли Христа Бога, да спасет души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Что тя наречимо благодатное, небо якого сияло, и солнце правды, рай яко прозябло, и свет нетления, деву яко пребывало, и нетленно, чистую Матерь яко имело, и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли и спастися душам нашим, стопы мои направи по совести Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, и избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя, и Царь Твоя просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Яко гром возгремелось и божественными Твоими учениями в ростовсти земли, и явился, если светильник присветил, осияя светом богоразумия Исаия Боженне, тем же вопиемте Христа Бога моли непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многобогоутробнее, и же праведной, любя и грешной, милой, и же вся зовой ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зовы болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да поучениями к соблюдаемыми наставляемыми, достигнем соединения верой в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, из истления Бога Слову Родчую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, свете истины, просвещай, освещай всякого человека грядущего в мир, да знаменается на нас светлица Твоего, да в нем узрит свет неприступный, исправит стопы наших дел и заповедь Твоим, молитвы пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.